будет звучать. Конец могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже.